«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождей, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождей, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождей, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Воронович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождей, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождей, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Елена. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождей, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождей, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождей, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождей, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Наше радио. Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дожди, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождей, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Во-во-во, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождей, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90.

0: Авто. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

И по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья! Вы на волнах 100.0 FM, с вами я, Саша Чайка, и впереди нас ждут незабываемые 2 часа, полные жизни, юмора и музыки. Начнем с размышления о великой теме благодарности. А вы знали, что спасибо – это самое короткое путешествие от одного сердца к другому? Именно с этого мы и начнем наше сегодняшнее путешествие. Затем переключимся на что-то более мелкое, но такое же важное. Обсудим факты про пчел и зубные щетки. Удивитесь, узнав, как эти маленькие труженики и привычный предмет в ванной могут изменить мир вокруг. После этого отправимся в невероятное путешествие вглубь Земли вместе с героями книги Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Что мы найдем в сердце нашей планеты? Опасности или чудеса? И, наконец, осветим новость о свечном заводе. Да, вы не ослышались. Узнаем, как именно могут зажигать свет в наших домах небольшие искры счастья. Через пару минуток я вернусь к вам с новыми историями, так что не переключаемся, будет интересно.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, как часто вы задумывались о силе благодарности? Нет, не спасибо за чашку чая, а настоящей искренней благодарности, которая может изменить день и даже жизнь. В нашем мире, где все происходит так быстро, и мы часто забываем остановиться и посмотреть вокруг, редкая валюта становится еще более ценной. И сегодняшняя наша валюта – это именно благодарность. Простые слова, но как много они могут сделать? Представьте себе мир, где каждое «спасибо» – это не просто формальность, а мостик между сердцами людей. Именно этот мост мы и будем строить сегодня вместе с вами. Сколько раз в день у нас появляется шанс сказать спасибо? Я уверен, даже чашка утреннего чая заслуживает небольшой благодарственной речи за то, что помогает нам проснуться. И помним про соседей и по асфальтовым джунглям. Каждый встречный, который уступил нам место или поделился улыбкой, тоже заслуживает нашего отклика. Кто знает, а может, наша благодарность станет для кого-то лучом надежды в серых буднях. Может, где-то существует вселенский рейтинг благодарности, и каждое наше спасибо уносит нас все выше и выше по этой лестнице добра. Ну, конечно, благодарим и себя за мелкие ежедневные победы. Спасибо мне за то, что я так хорош сегодня. Вот так и взлетаем на крыльях самолюбования. А что, если бы мир был местом, где каждое спасибо считалось бы за хорошее дело и добавлялось в копилку вселенского позитива? Представьте только, каждый раз, говоря «благодарю», мы не просто вежливо отвечаем, а вносим вклад в общее дело счастья. А ведь в итоге благодарность – это не что иное, как признание того, что мы все существуем взаимосвязанно. Когда мы говорим «спасибо», мы признаем вклад каждого в нашу жизнь, будто говорим вселенной: «Эй, я вижу твою работу, клево получилось». Так давайте покажем вселенной, что мы действительно ценим то, что она для нас делает. А теперь давайте отложим все дела на минутку и наполним этот момент чем-то приятным. Устроим себе короткий перерыв с классным треком, который, я уверен, принесет нас в то место, где мы чувствуем себя счастливыми и благодарными за каждый момент. Этот трек как напоминание о безграничной красоте мира вокруг и о том, что для счастья

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
5: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, представим себе мир, где самые маленькие создания обладают удивительными способностями, которые могут дать фору даже самым выдающимся изобретателям человечества. Готовы уже знать, кто эти маленькие гении? А знали ли вы, что пчелы обладают уникальной способностью общаться через танец? Да, эти маленькие труженики используют сложные движения, чтобы рассказать друг другу, где находятся лучшие цветы. Представим пчелу-инструктора по танцам, объясняющую новичкам. Когда я машу крыльями так, это значит поворот налево, а когда так, прямо к лаванде. Или пчелу-хореографа, который ставит грандиозное представление. В этом году наш танец в поисках нектара должен стать лучшим на всем пчелином фестивале. А что если пчелы решат открыть свою танцевальную студию? Добро пожаловать в Бззстеп, где каждый может научиться танцевать, как пчела. Или если бы пчела попыталась научиться танцевать медведя. Ты слишком медлительный, попробуй двигаться быстрее. Нет, не ешь меня. Танцы пчел не просто красивые, но и несут в себе уникальный язык общения. В следующий раз, когда увидим пчелу, помним, что, возможно, она просто пытается рассказать своим друзьям о великолепном цветке поблизости. И кто знает, может быть, в мире пчел тоже есть свои танцевальные звезды и легенды. Но пчелы не единственные, кто умеет удивлять. Переходя от танцующих пчел к нашим предкам, мы обнаружим, что и люди не переставали изобретать и адаптироваться. Наши предки тоже знали толк в гигиене, только делали это немного по-другому. А знали ли вы, что зубные щетки, какими мы их знаем сегодня, начали свою историю с простых веток деревьев? Представим древнюю леди, которая решила, что ее зубная щетка должна быть модной. Если я вижу ветку этими цветными волокнами, ой, вот это да, теперь это не только практично, но и стильно. Или представим путешественника, который забыл свою зубную щетку дома. Ну что ж, природа предоставит мне новую. Каждое дерево – потенциально зубная щетка. А что если первые зубные щетки использовались также в качестве декора? Смотри, я повесил свою щетку на шею. Теперь это не просто инструмент, а стильное украшение. Хвастается модник древности. Или древний человек, который пытается использовать ветку как волшебную палочку. Абракадабра, и пусть мои зубы станут белоснежными. Даже самые обыденные вещи могут иметь удивительную историю. И помним, что независимо от того, чистим мы зубы веткой или современной электрической щеткой, главное делать это с улыбкой. И не переключайтесь, потому что в следующем выпуске я расскажу вам о том, как древние люди использовали молнии для зарядки своих смартфонов. Оказывается, секрет бесконечной энергии был открыт задолго до изобретения электричества. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше об этом потрясающем открытии.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. А что если переместить всю эту страсть прямо в недра Земли? Ах, как манит это захватывающее путешествие. А пока позвольте мне провести вас через страницы истории, где фантазии и реальность переплетаются воедино. Путешествие к центру Земли — не просто книга, это ворота в мир великих открытий и бескрайних возможностей. Давайте вместе откроем эти двери и заглянем за горизонт земного притяжения. Можете себе представить, как однажды вы решаете проверить старый шкаф на чердаке, и бах! Ваш дядя, эксцентричный профессор, находит древний манускрипт, указывающий на тайный проход в самое сердце Земли. Что дальше? Конечно же, собирать рюкзаки, не забыть компас и молоток. Ну да, ведь нам предстоит не только маршировать, но и стучать по камням, чтобы они поделились секретом своего возраста. Мы все знаем, что каждое путешествие начинается с первого шага. Но здесь этот шаг может привести до динозавра, пещерным людям или даже к загадочному подземному озеру. Но почему-то никто не задумывается о том, как они обратно вернулись на поверхность. Лично я предполагаю, что дошли волшебный лифт. Или же динозавры милостиво подкинули их до дома. В конце концов, нашим героям не приходилось беспокоиться об оплате за проезд, правда? Сила истинного путешественника не в мускулах или скорости, а в мощи воображения. Так что запасаемся впечатлениями, открываем сердце для новых идей, и, кто знает, может, однажды мы сами отправимся на поиски новых миров, скрытых от человеческих глаз. А сейчас давайте насладимся треком, который, как и наше путешествие к центру Земли, пленил сердца многих по всему миру. Позволим этой музыке стать фоном для наших дальнейших фантазий и мечтаний. Кто знает, может, это там, среди нот, мы найдем вдохновение для своего личного исследования. Или хотя бы для следующего удивительного приключения по пути на работу.

0: Реклама.
1: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. В промышленности есть свои моменты зажигания. В Энгельсе завод, который ранее принадлежал концерну Bosch, вновь восстанавливает производство свечей. Это как возвращение в игру после неожиданного тайм-аута. Ведь каждая свеча – это не просто источник света, а символ надежды и устойчивости. И прежде чем мы окунемся в подробности этой светлой истории, давайте вспомним, что даже в самые темные времена всегда найдется источник света. Иногда это могут быть даже свечи, произведенные на заводе в Энгельсе. Поэтому вперед к новости, которая освещает наш путь. Завод в Энгельсе, который некогда был частью глобального концерна, теперь снова сжигает свои машины для производства свечей. Это как феникс, возрождающийся из пепла, чтобы осветить наши дома и сердца. И пусть свечи обычно ассоциируются с романтикой уютными вечерами, но кто сказал, что на заводе не может быть своего рода романтики? Романтики производства, когда каждая свеча – это маленький факел оптимизма. А что если каждая свеча, сделанная на этом заводе, поможет зажечь искру новых начинаний не только в Энгельсе, но и далеко за его пределами. Возможно, это станет символом того, что, несмотря на все перемены внешней среды, устойчивость и предприимчивость всегда находят путь к свету. Когда кажется, что свет погас, всегда найдется искра, чтобы зажечь его вновь. И вот завод в Энгельсе – яркий пример того, как уход крупного игрока может стать новым началом для местного производства и для всех нас. А сейчас приглашаю на мгновение отвлечься от разговоров о свечах и позволить себе немного расслабиться. Предлагаю насладиться треком, который, как и свечи, способен осветить и согреть наши сердца. Пусть эта мелодия будет нашим личным источником света, наполняя нас энергией и вдохновением, как светлый луч в темной комнате. Ведь даже самый маленький источник света может прогнать тьму. Поэтому давайте зажжем свои внутренние свечи и насладимся моментом.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Итак, друзья, вы когда-нибудь задумывались о том, сколько удивительных вещей происходит прямо под нашими носами? Сегодня мы поговорим о магии повседневных моментов. Да-да, именно тех маленьких радостях жизни, которые мы порой не замечаем, будучи слишком занятыми. А теперь давайте поразмышляем, как приятные нюансы обогащают каждый наш день яркими красками, делая жизнь похожей на калейдоскоп удивительных событий. Может, именно эти моменты являются настоящим волшебством? Каждый день мы проходим мимо сотен маленьких чудес, редко останавливаясь, чтобы по-настоящему их оценить. Так может, пора начать? Представим, как меняется наше восприятие мира, когда мы начинаем замечать, как солнце играет на листьях деревьев, или как приятно и ритмично звучит дождь, стуча по крыше. А момент, когда мы первый раз за день пьем чай и вдыхаем его аромат, разве это не маленькое волшебство утра? Или когда мы находим давно потерянную вещь точно в тот момент, когда перестали ее искать. Жизнь полна таких вот веселых совпадений, если подумать. Иногда кажется, что радость скрыта в самых незаметных деталях. Помните, какой восторг можно испытать, найдя пару носков без дырок, когда мы на них совсем не рассчитывали? Или когда наша любимая песня внезапно играет в магазине, в то время как мы выбираем авокадо? Не говоря уже о том моменте счастья, когда у нас получается идеально пересыпать что-то сыпучее из упаковки в стеклянную баночку, не просыпав ни крошки. В нашей повседневной жизни столько всего интересного. Главное, не забывайте остановиться и вдохнуть все это волшебство полной грудью. А что если мы начнем вести дневник всех этих маленьких чудес? Записывать каждый вечер то хорошее, что случилось с нами в течение дня. Может оказаться, что жизнь гораздо ярче и интереснее, чем нам казалось. Вдруг обнаружим, что волшебство не так уж редко гостит в нашем будничном мире. Как много причин для улыбки нам подносит каждый новый день. Кажется, волшебству не нужны фокусники и волшебные палочки. Достаточно просто нашего желания его видеть. Но теперь пришло время для музыкального погружения. Давайте послушаем трек, который наполнит нас энергией и придаст сил продолжать наслаждаться мелочами жизни. А после продолжим делиться магией повседневности. Помним, что благодарность — это способ

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Мир в деталях. Беззаботное образование. Итак, друзья, сейчас я хочу поделиться с вами чем-то, что заставит вас посмотреть на ночное небо совсем по-новому. Мы все знаем, что звезды светятся ночью, но что если я скажу вам, что одни из них не просто светятся, но и поют? А знали ли вы, что звезды могут издавать звуки благодаря вибрациям, которые происходят в их недрах?
1: Я всегда знала, что я звезда, но не думала, что буду петь.
0: Могла бы воскликнуть одна из звезд, удивленная своими скрытыми талантами. А вот астроном, который впервые записал пение звезды.
1: Это должно быть новым хитом лета, или, по крайней мере, новым звонком для будильника.
0: А что если бы были звезды, которые немного стесняются своего голоса?
1: Я знаю, что все говорят, что я светлая звезда, но петь перед всей галактикой, ой, мне немного не по себе.
0: Волнуется она, готовясь к своему первому выступлению. Или вот звезда-композитор, которая пишет симфонии для всей галактики.
1: Каждый вечер я сочиняю новую мелодию. Надеюсь, ближайшие галактические соседи оценят мои старания.
0: Звезды не только светят, но и поют, создавая невидимую симфонию космоса. И хотя мы не можем услышать их песни невооруженным ухом, мы можем представить, как звучит этот звездный хор. А теперь давайте переключимся со звездного неба на что-то ближе к Земле и не менее удивительное. Представьте себе, что в древности, когда люди впервые взглянули на небо через первые очки, они могли подумать, а вдруг эти новые приспособления помогут нам не только лучше видеть, но и слышать звезды? А знали ли вы, что первые очки были так тяжелые, что их нужно было держать руками?
1: Это новейшая мода, дорогой. Ты не понимаешь искусства, могла бы сказать дама, пытаясь удержать свои новомодные очки на лице.
0: А вот монах, который использовал очки для чтения священных текстов.
1: С этими очками я могу читать даже самые мелкие буквы. Божественное откровение.
0: А что, если древние философы считали, что очки помогают видеть суть вещей?
1: С этими очками я наконец-то вижу истину. Оказывается, она была прямо перед моим носом,
0: размышляет один из них, глядя на мир сквозь новые линзы. Или если бы первые очки были такими мощными, что позволяли видеть через огромное расстояние.
1: Смотрите, я вижу, как на другом конце деревни кто-то уронил корзину с фруктами. Кажется, пора на обед.
0: Эти маленькие помощники не только улучшают наше зрение, но и добавляют в нашу жизнь немного веселья и юмора. Поэтому важно смотреть на мир с позитивом и, конечно, через чистые линзы. А в следующий раз я раскрою вам тайну о том, как древние египтяне использовали котов в качестве живых будильников. Да, вы не ослышались. Оказывается, мяуканье котов на рассвете – это не просто способ попросить еду, а древнейшая технология, помогающая людям вставать с первыми лучами солнца. Узнайте больше о том, как наши пушистые друзья помогали древним цивилизациям начинать свой день правильно.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. А что, если я вам скажу, что есть место, где наш смартфон может открыть двери в другие миры, где каждый свайп не просто следующее сообщение в чате, а шаг к созданию империи, которая прославится на века. Где стратегии, скорость реакции, ключ к выживанию, а уничтожение вражеских баз – путь к победе. В этом мире мы командуем армиями, исследуем новые технологии и проводим свою фракцию к господству. А теперь представим, что все это на кончиках наших пальцев, в мире, где каждая битва – это испытание нашей хитрости и чести. Давайте вместе разгадаем, в какой же игре мы все сражаемся за выживание и победу, ведь иногда, чтобы стать легендой и найти правильный путь, достаточно просто решиться сделать первый шаг или нажать клавишу «Старт». Ну что ж, развеиваем туман тайны и встречаем Civilization. Игра, где каждый из нас может почувствовать себя настоящим правителем, а наша индивидуальная цивилизация проходит путь от палки до космических кораблей. И скажу я вам, это совсем не прогулка по парку. Это скорее пробежка по истории с остановками на каждом перекрестке цивилизационного развития. Начинаем мы с одинокого поселенца, а заканчиваем, ну, кто на что гораст. Кто-то выстроит великую империю, неприступную крепость знаний и культуры, а кто-то станет эпицентром научных достижений, отправив первого человека на Марс. Или, если повезет меньше, первого человека во встречном бою с разбушевавшимися роботами. Каждая игра в цивилизацию — это как отдельная книга историй, написанная лично каждым из нас. Сегодня мы решаем открыть границы и встречаем друзей издалека, а завтра... Ой, а завтра уже бывшие друзья пытаются захватить наши чудеса света. Так что держим друзей близко, а армию еще ближе. И что я особенно люблю в этой серии игр, так это ее способность заставить меня рыдать от счастья, когда я наконец-то достроил чудо света прямо перед носом соперника. Или когда после многочасовой игры понимаю, что моя культура настолько велика, что даже вражеские шпионы начинают записываться в мои поклонники. Предлагаю продолжить этот день под трек, который зарядит нас вдохновением на новые открытия. Пускай эти звуки будут для нас мостом к новым идеям и стратегиям, помогая нам создавать нашу идеальную цивилизацию. И помним, наша следующая великая эпоха — только

Слушай свое на Барановичи FM.

Мгновение остановиться и задуматься о красоте природы, которая нас окружает. Не знаю, как вам, но мне кажется, что это дерево точно заслуживает стоять в центре внимания. Возможно, оно даже умеет делать селфи и уже планирует свою страничку в Инстаграм. Шутки шутками, но помним, что каждое дерево – это маленький герой нашей планеты, борющийся за чистый воздух и красоту наших ландшафтов. И кто знает, может быть, именно это дерево вдохновит кого-то из нас на новое свершение или, по крайней мере, на прогулку в ближайший парк. А что, если это дерево станет новой звездой социальных сетей? Может, оно уже готово дать интервью и рассказать о своих вековых тайнах? Какие истории оно могло бы нам поведать, если бы умело говорить? Выбор дерева года – это не просто дань уважения природе. Это напоминание о том, что каждый из них играет важную роль в нашей экосистеме. И даже если оно не может делиться фотографиями в соцсетях, оно делится с нами кислородом. А сейчас давайте на мгновение отвлечемся от наших забот и насладимся треком, который, как и дерево года, наполнит наши сердца светом и теплом. Пусть эта мелодия будет нашим личным деревом, под которым мы найдем укрытие от повседневной суеты. И помним, что каждое дерево – это песня Земли, которую у нас есть возможность бережно

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

облакам, парение в океане хорошего настроения. И вот, друзья, наше волшебное путешествие по миру интересного и удивительного подходит к концу. За эти два часа мы отправились в прогулку по миру повседневной магии, той самой, которая скрывается в маленьких моментах нашей жизни. Мы вспомнили, как прекрасно останавливаться и наслаждаться волшебством мгновения. Заглянули мы и в далекий космос, размышляя о звездах, а заодно узнали кое-что любопытное о том, как помогают нам видеть все чудеса мира наши верные спутники-очки. Мы также отправились в захватывающее путешествие по виртуальному миру игры «Цивилизация», обсудив стратегии и любимые моменты игры, которые делают ее особенной для каждого геймера. И, конечно, нельзя было обойти стороной такое важное событие, как объявление «Дерева года». Это напоминание нам о том, как много удивительных и красивых существ живет рядом с нами. Достаточно лишь остановиться и осмотреться. Вместе мы сделали этот день незабываемым. И помним, завтра новый день, и он принесет новые истории и открытия, которыми мы обязательно поделимся друг с другом. До встречи! Встречи, друзья, мир полон чудес, достаточно лишь вытянуть руку. С вами был Саш Чайка, и я уже с нетерпением жду следующей встречи с вами. Услышимся на волнах 100.0 FM, где каждый день это новое приключение.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди, ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: работу рабочих на производство и грузчиков, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Thank you.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Баранович ФМ.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко. Немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко. Нужно. Немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

природы клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком плюс.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
0: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
3: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи ФМ». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы снова идем по классической схеме, чтобы говорить исключительно про новинки инди-музыки, анонсировать новые пластинки, просто держать руку на пульсе событий, остановиться и замереть перед витриной музыкального онлайн-магазина. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. Единственное, что приходится очень и очень спешить. Начали. Начали.

Radio Free Alice – молодая австралийская команда, с которой мы познакомились в прошлом году, и с тех самых пор находимся под большим впечатлением. Это ровно то, что нам жизненно необходимо. Осталось только дождаться дебютной пластинки. Если не забыли, то смежные чувства мы когда-то давным-давно испытывали и по отношению к англичанам Temples.

0: Ивановичи ФМ. Наше радио. Открытие.
1: Сент-Клэр. Начинающая английская группа, с которой мы только-только начинаем знакомиться. Их дебютная мини-пластинка выйдет уже в июле, а до этого про них начали активно писать в музыкальной прессе и выписывать весьма и весьма щедрые авансы. Например, издание New Musical Express включило Сент-Клэр в список наиболее перспективных артистов 2026 года. Это при том, что на тот момент времени группа была активно гастролирующей, но еще ничего не успела выпустить, акцентируя ни единой песни, но не чудо ли.

0: песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни «Вечер субботы», «Волна 100.0 FM», вторая часть «Место для особенных вещей». Если вы не забыли, то мы вернулись в классический формат, чтобы поговорить про наиболее интересные новинки, сделать необходимые анонсы, внести какие-то яркие релизы в цифровой календарь. Как ни крути, во всем этом потоке, где борешься скорее не с собой, а со временем, нет-нет и столкнешься со старыми знакомцами.

Mystery Jets – прекрасная английская группа, которая неожиданно вернулась из небытия и собирается выпустить первый за 6 лет студийный альбом. Да, релиз уже в календаре, осталось запастись терпением. По другую сторону океана история ожидания благополучно закончилась с выходом свежего диска от Dead Cab for Cutie.

0: Барановичи FM. Наше радио. Альбом недели.
1: 388. Страшно сказать, 13-й студийный альбом дискографии выдающейся английской группы The Coral, которая пошла на интересный эксперимент. Никаких анонсов и промо-компаний альбом сразу поставили в музыкальные магазины. И только через 2 недели залили в сеть. Что интересно, Coral наконец зазвучали, как в юные годы, когда их популярность сложно было оспорить. Чарты, поклонники, вездесущий Ноэль Галлахер подыгрывает на гитаре. Потом что-то явно сломалось, но сейчас починили.

0: хочется слушать.
1: Saturday Evening Show – наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо, мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока – облака. Все то, что сбивает теги, читает, скучает и занимается генеральной уборкой.

Гинзо, знаменитый бельгийский коллектив, который тоже сильно затянул со своим возвращением на сцену, шутка ли пауза между релизами составила 17 лет, уму непостижимо. Навряд ли за это время можно сохранить старую фан-базу, зато можно легко обрести новую. Идем дальше, The Wales.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: Все в этом мире появляется и исчезает само. Не вглядывайся в бездну, и не придется искать выход из нее. Виктор Пелевин. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший-плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Tower.

Осталось сделать последний шаг. Inspiral Carpets – легендарный английский коллектив с новой песней. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком плюс.
0: Наше радио. Барановичи FM.

0: и 0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком плюс.

Создавая себе идеал красоты, ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна. Ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».